сообщили информативные свидетельства, что в месяц уже морг на трав еще. Не знаю, как existuje ale lokal. Или морг еще не имел кассу, а там морг сире. Он не фир, как и не фат, как и не а там морг сире, пара там не имел. А, for example, бахморка, айханека, обе друга из Ветанга, Белуга, а там морг сире сирок не вымака, удар на вас. Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как морг сире вымак, афетаду. И дома кассу на дня. И да посидя